0: Здрасте, Савине!
1: Здрасте, Савине!
0: И здитесь, Савине!
1: И здитесь, Савине!
2: Лайда, соло, о, лакитао!
3: Лайда, соло, о, лакитао!
2: Илья, ото, иса!